в условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Видишь, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Татина. Только лучшее. Только хиты. Радио Татина.
1: Только лучшее. Только

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Умеренно жаркая в будни и знойная погода в выходные ожидает карбалтинцев на этой неделе. По данным синоптиков, по 31 июля в городе днем колебания температуры воздуха составят от 32 до 35 градусов тепла. По ночам свежо и прохладно, плюс 20. А вот в субботу и выходные можно отправляться в горы или на Иссык-Куль. В Карабалте ожидается зной до плюс 38 градусов, по ночам 24 градуса выше нуля. Что касается осадков, то их на этой неделе не прогнозируется. Как отмечают метеорологи, небо будет чистым по ночам и ясным, без малейшей облачности в светлое время суток. Сбудется, прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Нужны услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности, быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-24-10-56. 0550-24-10-56. Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-2103-53. 0556-2103-53. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
1: Поторгуемся!
0: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталу номеры 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ» новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Президент Садыр Жапаров заявил 17 июля, что земельные участки в Кыргызстане не будут продаваться иностранным гражданам или компаниям. Об этом он заявил в интервью информационному агентству «Кабар», комментируя опасения общественности по поводу предлагаемых поправок в земельный кодекс. Жапаров подтвердил, что предоставление государственных земель иностранным инвесторам в аренду на срок до 49-50 лет не является новой нормой и применяется в Кыргызстане уже много лет. При этом он отметил, что в соответствии с законодательством республики иностранные граждане и иностранные компании не могут приобрести земельный участок в собственность, а могут лишь получить право пользования земельным участком на определенный срок на условиях аренды и с уплатой арендной платы. При этом земля остается в государственной собственности, подчеркнул президент. В Нарынской области 20 июля ночью в 2:40 произошло землетрясение интенсивностью 5 баллов. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук. Данных о возможных пострадавших или повреждениях зданий от государственных органов на данный момент не поступало. В Кыргызстане впервые отследили полный маршрут миграции молодой стервятницы с помощью спутникового GPS-трекера, установленного в июле 2025 года в Кипельском хребте в районе города Ташкумыр, об этом сообщает Минприроды. В сентябре 2025 года птица покинула гнездо и преодолела 11 985 километров, пересекая территории Индии, Пакистана, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Маршрут проходил через Гиндукуш, пустыни и перевалы Центральной и Южной Азии на высоте до 5200 метров. 15 июля 2026 года стервятница вернулась в Кыргызстан, пересекла границу в районе города Разака в Баткенской области. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 тиынов, казахского тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 90 тиынов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213, либо 0995-0208-88.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
1: Рекламная служба
6: 0555-05-1063.
1: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: поторгуемся!
1: Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517.
2: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0500.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 без 0 без 0 без 10.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

0: поторгуемся.
1: Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517.
2: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону...

0: Кыргызстане 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Надо ФМ новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предлагают изменить правила получения госуслуг. Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового кодекса, который должен сделать работу госорганов быстрее и удобнее для граждан. Одно из главных нововведений – сократить максимальный срок рассмотрения обращений до 15 рабочих дней. Если ведомство не примет решение вовремя, заявление будет считаться автоматически одобренным, а нужный документ должны будут выдать в течение 5 дней. Кроме того, госорганы больше не смогут требовать справки, если необходимые сведения уже есть в государственных информационных системах. На железнодорожном вокзале «Бишкек-2» могут ввести обязательный досмотр пассажиров в ручной клади багажа и грузобагажа. Проект постановления подготовило Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики. Новые правила определят порядок проверки пассажиров и их вещей, а также обязанности сотрудников, которые будут проводить досмотр. В Минтрансе пояснили, что мера нужна для повышения безопасности и предотвращения проноса опасных предметов и веществ. Вокзал «Бишкек-2» является пунктом отправления международных пассажирских поездов, а объекты Кыргыз-Темир-Джулу относятся к стратегическим. Правила разработали для усиления защиты этих объектов от возможных угроз. С 2027 года в Кыргызстане запретят производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий и пакетов из полимерной пленки. Кроме того, в магазинах их нельзя будет бесплатно выдавать, если они не входят в разрешенный список. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов. Ограничения вводятся поэтапно в рамках борьбы с пластиковым загрязнением. Такие меры уже действуют в Иссык-Кульской области и на особо охраняемых природных территориях. По данным ведомства, пластик разлагается сотни лет, загрязняя окружающую среду, и может негативно влиять на здоровье человека. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 тиынов, казахского тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 90 тиынов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
7: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
8: Гибкий мрамор 3D.
7: Бамбуковые панели.
8: Декоративные рейки.
7: Панели ПВХ и МДФ.
8: Ламинат, кварц-винил.
7: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
8: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
7: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
8: Инстаграм eurodom.kb.
7: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
9: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
10: Телефон рекламной службы в Карабалте 0550.

0: Поторгуемся!
1: Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517.
2: Реклама.
1: В IMN-сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
4: Check it out.

0: Реклама.
1: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Рекламная служба
5: 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».
5: Нам по пути.

0: Это Галя Ростова. Почти все события в жизни моей подруги, по ее словам, можно объяснить тремя вещами. Порча, магнитные бури, без попутал. А вот чем объяснить быструю потерю интереса ко всему и как выйти из дофаминовой ловушки, она не знает. Если тебе близка тема, двигайся ближе. Все подробности через секунду. Дофамин отвечает не только за кайф от результата, но и за предвкушение этого кайфа. В современном мире слишком много легких способов получения быстрой радости. Открыл соцсети, вот тебе милые котейки. Чувствительность рецепторов снижается, в итоге с каждым разом требуется все больше и больше стимулов. Скачки между скукой и тревогой становятся частыми, человек перестает управлять эмоциями. Кажется, хочется чего-то еще, но ничего не радует. Перенасыщение удовольствиями опасно, когда ты начинаешь искать стимул, а не смысл. Как итог, зависимость от соцсетей или шопинга, потеря концентрации и эмоциональное истощение. Чтобы выйти из порочного круга, нужно внедрять привычки, результат от которых появится не сразу, а через месяцы. Это могут быть тренировки с постепенным повышением нагрузки или изучение нового языка. Что касается информационной перегрузки, тут поможет банальная чистка. Выключи пуш-уведомления, избавься от отвлекающих элементов, которые могут заставить тебя уйти в быструю стимуляцию. Оставь 1-2 надежных источника информации и постарайся ограничить время для их просмотра. Иногда полезно устраивать полный детокс. Можно на 1-3 дня отказаться от соцсети или сладкого и возвращаться к медленным удовольствиям, прогулкам, реальному общению и полноценному сну. Чтобы научиться радоваться по-настоящему, важно получать дофамин в прожитом опыте, завершенном деле и заслуженном отдыхе. Ну а если станет грустно, вспомни, что ты не вышла замуж за бывшего.
1: Ставим галочку. Катина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Нужны услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности, быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-24-10-56. 0550-24-10-56. Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-2103-53. 0556-2103-53. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
1: Поторгуемся!
0: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM.

0: Цитата.
1: Кто не понимает вашего молчания, едва ли поймет ваши слова. Хаббард.
2: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу.

0: на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир – супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
2: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Рекламная служба
4: 0555 05 10 63. Татьяна.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ Новости» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Названа причина массового отключения электроэнергии в Кыргызстане. По данным НЭСК, произошел сбой в воздушных линиях электропередачи Карабалта-Главная и Главная-Шу. В результате технологического нарушения, причины которого устанавливаются, сработала система автоматики отключения нагрузки. В Кыргызстане проводят регулярные рейды по охране пастбищ. С начала года Минприрода выявила 109 нарушений. Сумма штрафов составила около 600 тысяч сомов. Проверки проходят во исполнение постановления Кабмина, запрещающего бесконтрольный въезд на пастбища квадроциклов, эндуро-мотоциклов и автомобилей. Ограничения введены для защиты земель. Колеса техники разрушают травяной покров, повреждают растительный слой и наносят существенный ущерб естественному состоянию земель. Спортсмены из Кыргызстана завоевали 7 медалей на молодежном чемпионате Азии по боксу. Турнир среди спортсменов не старше 23 лет состоялся в Индонезии. Всего разыграли 20 комплектов медалей среди мужчин и женщин. В копилке нашей сборной 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 тиинов, казахского тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 90 тиинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: На заметку. На заметку.
1: Занимать деньги надо у пессимистов. Они заранее знают, что не отдадут.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX.

0: empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando
1: рестанные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц, винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Телефон рекламной службы в Карабах.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: В IMN-сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
4: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
5: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону.

0: Цитата.
1: Ложь нельзя сказать просто. Она требует громких слов и многих украшений. Максим Горький.
2: Реклама. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ Новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Каракульчинском районе Орской области обнаружили тело 24-летней женщины. По данным ОВД региона, сообщение о произошедшем поступило 18 июля от участкового инспектора. Выяснилось, что местную жительницу 2002 года рождения нашли повешенной в сарае во дворе своего дома. У нее осталось 2 детей. Сообщается, что место происшествия осмотрели и опросили свидетелей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки и после получения заключения экспертизы примут процессуальное решение. Доследственная проверка продолжается. 1320 малообеспеченных семей стали участниками проекта по поддержке малообеспеченных семей. Как сообщает пресс-служба Министерства труда, общая сумма выплаченных денежных средств составила 19,1 миллион сомов. Проект предусматривает предоставление дополнительной продовольственной помощи, муки, растительного масла, а также выплату денежных средств в рамках схемы «Продукт. Наличные средства» в обмен на общественно полезную работу. С начала 2026 года по всей республике реализовано 127 инфраструктурных, обучающих и доходоприносящих проектов. Их участниками стали 3643 малообеспеченных семьи, что составляет 18 285 человек. Размер прожиточного минимума в Кыргызстане достиг 9873 сомов в месяц. Данные за второй квартал этого года приводит Нацстатком. Около 6040 сомов из этой суммы приходится на продукты питания, еще чуть больше 1500 сомов на непродовольственные товары и оплату услуг. В расчет также включены налоги. При этом самый высокий прожиточный минимум, более 10 тысяч сомов, зафиксирован в Бишкеке и Джалалабадской области. Наименьший показатель отмечен в Талаской области – 8785 сомов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: американский доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 тенгев, казахского тенге 18 тенгев, юаня 12 сомов 92 тенгев. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Хиты.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
4: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
5: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
7: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
1: Умеренно жаркая в будни и знойная погода в выходные ожидает карбалтинцев на этой неделе. По данным синоптиков, по 31 июля в городе днем колебания температуры воздуха составят от 32 до 35 градусов тепла. По ночам свежо и прохладно, плюс 20. А вот в субботу и выходные можно отправляться в горы или на Иссык-Куль. В Карабалте ожидается зной до плюс 38 градусов, по ночам 24 градуса выше нуля. Что касается осадков, то их на этой неделе не прогнозируется. Как отмечают метеорологи, небо будет чистым по ночам и ясным, без малейшей облачности в светлое время суток. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался. Хиты.

0: Реклама.
1: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Поторгуемся!
1: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-24-10-56. 0550-24-10-56. Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-2103-53. 0556-2103-53.
3: Поторгуемся!
1: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
5: Татина FM.

0: В Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В селе Бустри Сокольской области милиция проверяет сообщение о нападении группы молодых людей на девушку и ее подруг. Об этом сообщили воды региона. По словам пострадавшей, она находилась с подругами на берегу, когда к ним подошли около 10 парней. Они начали снимать девушек на видео и угрожать опубликовать запись с сложной подписью о том, что те якобы купались обнаженными. Девушка утверждает, что была в обычном купальнике телесного цвета. После ее требования показать доказательства, молодые люди начали оскорблять ее. По словам заявительницы, у одного из участников конфликта был нож. Затем один из парней ударил ее ногой по лицу и продолжил избивать. В это время другие участники группы забрали вещи девушек. В УВД из Сокольской области сообщили, что факт зарегистрирован в журнале учета информации. Сейчас проводится доследственная проверка. Милиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, личности участников конфликта и их местонахождение. В Кыргызстане хотят ввести компенсацию за ошибки чиновников. Минюст вынес на обсуждение новый кодекс об административной деятельности. В нем есть норма, что если госорган своим незаконным решением или бездействием причинил человеку вред, он будет обязан его возместить. Кроме того, власти не смогут просто отменять уже выданные положительные решения, если человек начал им пользоваться. Это разрешат делать только в исключительных случаях по закону. Авторы проекта разъясняют, сейчас законы разнены и полны пробелов. Новый кодекс должен установить единые правила для всех ведомств, повысить их ответственность и защитить права граждан. С 21 июля 2026 года в Кыргызстане вступил в силу трехлетний мораторий на промышленный вылов рыбы в озерах Иссык-Куль и Сонкуль, об этом сообщает Минсельхоз. До 21 июля 2029 года запрещаются промышленный вылов, транспортировка, хранение, реализация, приобретение и вывоз всех видов рыб, обитающих в этих водоемах. Решение принято в соответствии с указом президента и направлено на сохранение биологического разнообразия и восстановление рыбных ресурсов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 тенгов, казахского тенге 18 тенгов, юаня 12 сомов 92 тенга. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах. Хиты.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Рекламная служба 0555.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ холодильники 0700-319-098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
4: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
5: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
7: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
2: Энрике Иглесиас. Питбул.

0: Реклама.
1: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0532-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
4: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
5: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на Татино-ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Оше возбуждено уголовное дело после драки между двумя подростками, видео которое ранее распространилось в социальных сетях. По данным УВД Южной столицы, к ним обратилась жительница микрорайона Анар. Женщина сообщила, что ее 15-летний сын получил телесные повреждения после конфликта. Правоохранители установили участников происшествия. По версии следствия, конфликт начался между подростками из-за возникших разногласий. В драке также участвовал взрослый мужчина, отец одного из подростков, который, как видно на видео, не остановил конфликт, а нанес удары одному из участников. В отношении мужчины 1982 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Кыргызстан расширяет поставки горюче-смазочных материалов из Беларуси и Китая, а также ведет переговоры с Узбекистаном. По словам министра энергетики Алтынбека Рызбекова, вопрос транзита белорусского топлива через Россию уже решен. Несколько вагонов прибыли в Кыргызстан, еще часть находится в пути. С Китаем согласованы объемы и условия поставок. Первые партии нефтепродуктов уже отправлены автомобильным транспортом. Кабмин поручил таможенной, налоговой службам и другим ведомствам ускорить процедуры и устранить препятствия для поставок. В Сокольском районе Кыргызский государственный племенной завод выращивает сахарную свеклу на площади 10 гектаров. По данным Минсельхоза, для посева используются высокоурожайные сорта французской и немецкой селекции. Посевы находятся в хорошем состоянии, необходимые минеральные удобрения вносятся по результатам анализа почвы. Ожидаемая урожайность составит 600-700 центнеров с гектара. Официальные курсы валют по республике установлены Нацбанком на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 99 сомов 78 тенгев, российский рубль 1 сом 11 тенгев, казахский тенге 18 тенгев, юань 12 сомов 91 тен. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Радио Татина.

0: речи. До скорой встречи.
1: В Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
2: Привет, это Галя Ростова. Думаю, у каждой девушки был такой парень, который недостоин даже каре после расставания. От манипуляторов, эмоциональных насильников и токсиков довольно сложно уйти, но жизненно необходимо. Как выйти из токсичных отношений, узнаешь прямо сейчас. Чуть ли не половина успеха – признание проблемы и осознанное желание закончить такие отношения. Скучать и вспоминать лучшие качества партнера нормально, но если тебе внезапно захочется попытаться все исправить, важно помнить – это был нездоровый союз. Лучше запиши все, что вызывает у тебя боль – оскорбление, игнор или контроль. Важно не оправдывать человека, типа он устал, потому и кричит. Пиши сухие факты из серии «Разбил мой телефон в ярости». Прочитай еще раз. Посоветуешь ли ты такое терпеть своему другу, например? Прости себя. Да, может, ты в чем-то виновата, может, чего-то не стоило делать или, напротив, стоило. Но чем дольше ты себя винишь, тем сложнее забыть о прошлом. Каждый день напоминай себе, что достойна любви без условий. Составь список своих сильных сторон и учись принимать похвалу, а не обесценивать комплименты. Найди людей, которые будут тебя поддерживать – родственники, друзья или сотрудники кризисных центров. Не бойся просить о помощи. Ни в коем случае не следи за бывшей второй половинкой в социальных сетях. Заблокируй везде, где только можно. Если станет накрывать, напоминай себе. Если я вернусь, будет хуже. Начни жить свою полноценную жизнь. Внедряй новые привычки типа йоги по утрам, ведение дневника благодарности и так далее. Не спеши вступать в очередные отношения. Сначала верни себе себя, восстанови самооценку и личные границы. Помни, ты заслуживаешь большего. Ты можешь быть счастливой и будешь ей. В мире еще столько людей, с которыми у тебя ничего никогда не получится. Стоит ли зацикливаться на одном?
1: Ставим галочку. Татьяна, FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
3: Рекламная служба
0: 0555 05 10 60.

0: Реклама.
1: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
2: Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Поторгуемся!
1: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56. Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-2103-53. 0556-2103-53.
3: Поторгуемся!
1: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
4: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
5: «Татина ФМ». Включай.
6: Танцуй и попивай.

0: за 100 секунд.
1: Время новостей на Latino FM. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане за прошедшие сутки потребление электроэнергии составило 48 миллионов 400 тысяч киловатт-часов. По данным Минэнерго, это ниже показателей предыдущих дней. Энергосистема страны работает в штатном режиме, перегрузок и аварий не зафиксировано. В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду продолжаются плановые ремонтные работы на энергообъектах. Ведомство призывает граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимальных нагрузок для сохранения стабильной работы системы. Запасов топлива в Кыргызстане хватит на полтора месяца, об этом сообщил первый заместитель кабинета министров Данияр Амангельдеев. Он признал, что рынок столкнулся с проблемами из-за перебоев с поставками из России. По его словам, дефицит связан с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам и ответным запретом Москвы на экспорт топлива. В период кризиса резервы падали до критического минимума, запаса хватало всего на 2-3 недели. Но властям удалось стабилизировать ситуацию. Сейчас правительство сдерживает цены, иначе бензина И-95 стоил бы около 120 сомов, а дизель 150. При этом разрыв в цене между марками бензина уже превысил 10 сомов вместо привычных 1-2. В городе Карабалта стартовали работы по строительству современных спортивных воркаут-площадок. Подрядчиком проекта выступает ОСО «Экогрант». Новые спортивные объекты для уличных тренировок появятся по четырем адресам. 15-й квартал, улица Железнодорожная, 98, улица Луговая, 207, квартал Ковровщиков, 19. Каждая площадка будет оснащена 6 специализированными спортивными элементами, предназначенными для занятий воркаутом и общей физической подготовки. После сдачи объектов жители города смогут бесплатно заниматься спортом на современных уличных тренажерах. Согласно плану, подрядная организация завершит все строительные работы в течение 1 месяца. Стоимость обустройства одной площадки составляет порядка 500 тысяч сомов. Официальные курсы валют по республике установлены Нацбанком на сегодня. Доллар 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, российский рубль 1 сом 11 таинов, казахский тенге 18 таинов, юань 12 сомов 91 таин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram. Радио Tatina.kg. Удачи в делах.
0: Tatina FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213 либо 0995-0208-88.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Рекламная служба 0555-05-1063.
5: Радио Татина.
4: Нам

тоже захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700 319 098, а также в продаже качественные и надежные БУ холодильники 0700 319 098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: В IMN-сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
4: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
5: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татьяна.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Цитата.
1: Если человек долго поднимался по чужой лестнице, то прежде чем найти свою, ему нужно спуститься. Лао Цзы.
2: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
6: А мы на этой неделе приобрели

0: 169, WhatsApp 0706 169 169, а больше скидок на странице в Instagram /огонек/169.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Латино FM. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке 22 июля возобновились протестные акции водителей праворульных автомобилей. Граждане собрались на митинг в парке на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Масалиева. Ключевое требование участников остается прежним – пересмотреть действующий законодательный запрет, из-за которых владельцы праворульных машин не могут получать лицензии на осуществление коммерческих пассажирских перевозок. По словам автовладельцев, проблема не движется с мертвой точки, несмотря на то, что с момента их предыдущего аналогичного выступления прошло уже 3 месяца. Основную массу митингующих составляют автовладельцы, работающие на межрегиональных, междугородних маршрутах. Водители подчеркивают, что оказались в тупиковой экономической ситуации. Они лишились возможности законно зарабатывать на жизнь перевозками. При этом реализовать свои автомобили по адекватной рыночной цене также не предоставляется возможным из-за падения спроса на такой транспорт. На Иссык-Куле с 30 июля по 2 августа будут периодически ограничивать движение транспорта. Как сообщили в ГУБДД, в эти дни в селе Байет пройдет чемпионат мира по водно-моторному спорту. Поэтому проезд по автодороге Балыкчи-Ананьево-Каракол будет перекрываться. Граждан просят по возможности воздержаться от дальних поездок по этому маршруту без острой необходимости. Также отмечено, что движение грузовиков, сельхозтехники и других крупногабаритных машин на данном участке может быть существенно затруднено. В госорганах Кыргызстана вводят новые требования к гендерному балансу. Согласно подписанным президентом страны поправкам, доля сотрудников одного пола не должна превышать 70%. Если кандидаты на должность набрали одинаковое количество баллов, преимущество получат представители менее многочисленного пола. За нарушение новых требований предусмотрены штрафы до 50 тысяч сомов или лишение свободы на срок до 2 лет. Закон вступает в силу через 10 дней. Официальные курсы валют по республике установлены Нацбанком на сегодня. Доллар 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, российский рубль 1 сом 11 таинов, казахский тенге 18 таинов, юань 12 сомов 91 таин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram. Радио Татина.KG. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио «Татина».

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
2: Let me talk to him. Let me talk to him.

реклама. Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63. Тазина FM.

0: Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Боже мой!

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллю я. Каждую ночь со мной новая.

0: Тина. Нам по пути.
1: J-Lo, я душа, но и мать на...

0: Кыргызстане полночь. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
1: Бьется сердце, скорость набирает килограмм.

0: Патина FM.
1: Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как...

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Yaşamda yer aldım, yargınımdı. Erkelettim, suy aldım.

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

важных слов одна, что оставлены.